0: Красный самого портного ответа.
1: Смотри, смотри, смотри, смотри, смотри.